0: Пьяницы, вразы рачи,
1: замяти льстивые грачи.
2: Наме, эй, ати грусти кранце, эй.
3: Na to zaspíval veliký Šimal.
4: Řetězy ze zlata, hej,
5: hej,
4: prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, brachu si